0: чем 2 МГц точнее, увеличим театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Нау я дайна!